0: Amarlo bun shmal dorna perm te sarkhol tum shmal tatara mongol te naša gol do vesa.
1: Осенью прошлого года, когда мы делали очередной монголо-татарский набег на город Пермь.
0: Арамыл думаю, сауэр был, чтобы отобрал Ткангрылда.
1: Город Пермь, когда мы делали наезд, встретили скинхеда. Очень шутка нам однако не понравились.
0: Скинхеды, дорогом думаю, что гэжэй отстой, грубно, ну, врал-то забежаю.

ракета Егоров на планете объявил за человека робот. Тот, кто выжил и не сдался, сжёг костры наедине.

переполнены свалки, крутые как магнитофон, натасканные как овчарки, справлять ностальгический гон. На лбах налеплены буквы, а скалы взъерошенный мех, они нипочем не уймутся.